Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Радио. Слушай шок. Радио. Слушай шок. Шок. Радио шок.

0: Лови рок. Слушай шок. Радио шок. Радио шок.
1: На улице мерзко, скользко и холод. Под белым покрывалом прячется город. Я спускаюсь в метро, где-то на Кольцевой. А теперь

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: с ресниц.
1: Включи радио. Лови шок. Радиошок.

0: вылечи меня, вытащи меня. Вылечи меня, вытащи меня. Вылечи меня, вытащи меня.
1: Боль на репите затяжка. Вдох-выдох, здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открой глаза, такой яркий свет.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок. Слушай шок. Радио Шок. Радио Шок.

повстречаться с тобой.

что было в селах, но забыл.

0: Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радіошок.ру.
1: В старом велике аист. Я еду туда.

за это благодарен. Я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать. Отправляюсь ночью спать о чудесной красоте,

911.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

растратил очень много самого себя. По бессмысленным словам, по холодным сердцам, по пустым головам тех, что делали вид, что идут со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом. Тех, что так же, как и я, запутались в проводах, головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

Я уже не уверен, что смогу остаться. До конца тебе верен, и когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

0: ноги, не смотрю себе под ноги.
1: Радио Шок. You are on the Radio Shock Radio. Шок. RadioShock.ru.
2: Захочет любви, ты скромный мальчик. Не пошевелят принцессы даже пальчик. Если так и будешь стоять в углу колонки, точно не заметят тебя.